Давай. И это новая советская Россия протягивает свою руку, рождается в Германии. И будет во всем мире единая советская республика всех народов.